Радио «Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Болотлы, яңғырлы, башқалабыз қазанда қазір 22 градус бересі жылыны көрсәті, магнитқыры қазір 3 бал 9 балдан, дымылық 79%, бұқат өп керекмейді енді, яңғыр деп әйтсәлер де бұқадар яңғыр яғыр демеген едім. Яуа, 28-32 градусға қадар деген, орша құқмара байлар сабасында 23-27 градусға қадар, ойышта балық бісесінде шестайда шулайық 27 градусға қадар, осына қайда мүслімді сорманды оқтаныштам, 29 градус жылы.
2: Желек ісі, басыларда игін ісі, Бұлғар радиосында жейтісі.
3: Бұлғар радиосында реклама. Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат!
5: Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

0: эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в набережных Челнах 8-960-069-2809.
1: Эхли бар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
3: Койнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
4: Нәрсе бірді кейфің йоқ?
5: Эй, уапа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
6: Lotus Med наркология үзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
7: Дискәрі еғындысы болу иқтима. Алдан табип білен кенгешләшу керек.
8: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
9: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
10: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Ямле төркеме.

0: Яңа тәнет 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнет 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Рыбнослободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу: Казань, Бурхана Шахиди, 21.
6: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885, 778885.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Гүзәл Салаватова.

0: Чермішен. 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан 4 сентябрь 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Сүзләрне дәвалауга шакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Ишетесезме? Жей тоже.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке

0: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Суляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Жмақ ізләп, шет елдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлемәтләндірә тұрған ләмге бай күлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тіләсәгіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
3: Алдан таби білән кеңешләшу керек.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: В магазинах «Августраш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8 843 76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зермо-, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: Подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование» и «Физическая культура». Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
3: Крамский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природы. Комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики, прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в набережных Челнах 8 960 069 2809.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Сөндел Билалова.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, РКБ тоқталышы.
2: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Ойнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологии узагы жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Барыста яхшиды. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгил ичинде барысы да юкка чыкты. Мен ичә башладым.
5: Якын кишигизге хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
6: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
8: Концертны оештыручы ИП Фәхретдинов Салават Закиевич Угры 3969600000 2026 ел Казан шәһәре Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикляво 6+.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Рифат Зарипов.

0: Чүпрәлі 91 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Азыстар, қазір бошқала бұз. Қазанда хауа температурасы 22 градусын көрсетті. 30 градусқа қадар жетмейді әлі. Әлі 10 ғана тола. Аңызда күндізге бәлке болыр. 22 градус әйткенімше, магнит қыры қазір 2 бал. 28 градусқа қадар әсі опаста болады сәтішті. 23-ші бірі қой бұшта көрсетті. Бозарылматы қақсы бәні ұрылатта. Жолық 28 градус жылады парасы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Шулай деп Ақбарт хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттер сатуда.
3: 2026 жыл.
4: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Если бар, терезе керек болса, олтын қолны сойларыз. 8-93-96-96-91.
7: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
8: Сахнадаш! Булгар радиосында! Тизда!
9: Ящиклеуе уника плюс!
10: Булгар радиоса реклама хизмети телефона 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Достар, сізне Агроболка 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-ден 10-ші июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболган сайтында.
2: Рыбно-слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61. Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: Порт Сауда Узагында Ир-Яна Жейге коллекция. Купляп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й юрт РКБ тоқталышы.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Чулпан Әхмәтҗанова

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до...

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир нуктару сайтында.
9: КОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан Транспорт Рамы Бранчир. ОКРН 118-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
10: тусам биш.

0: Әлімет 92.9 FM. Радиосында реклама.
1: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
2: Дингизге барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингизне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сәбәпләрне дәвалауга шакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
4: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Организация перевозок и управления на транспорте. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
2: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәге жоуплығы шекленген жамғияты.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
6: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Искәрі еғындысы бұл өйтімал. Олдан табиб білекін әшкәшу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Лилияна Ирназарова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах, 77-88-85.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Балашактан таныш милли тем.
7: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Игривар, тезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАФ и КЗС под ключ.

0: А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: И жить осознанно, я и тоже.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синен табанда.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!

0: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155, 251-0155.
2: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан, Экспо. Кыру ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кілім өбейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басанған артисты Кирилл Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
6: Ящикта 6+. 2026 ел.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
11: Бажмах излеп. Шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа. Сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
12: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның ресми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казан гаилә үзәге тирәсендә шугалак төзү мөмкинлеге карала, бу хакта эшлекле дүшәмбедә

0: Продюсер, реклама.
1: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
3: Терезе керекме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пиялаларга мы?
4: Алтын кул.
3: Үйге, террасага да шанышлы столлар керекме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буа, Тәттеш һәм Камы тамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организации перевозок и управления на транспорте, эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики, прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
6: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават жыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
8: Концертны оештыручы ИП Фәтхетдинов Салават Закиевич ул район 39-69-00-49-75-2025 ел Казан шәһәре Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Алмас Латыйпов.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жырчылар!
1: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Татнефть, Ренчир. Украин 118-284-71-89-582.
4: 2026 ел. Ящик левого плюс.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
2: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жыр ұшасы Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Дуслар, сезне агроболга 2026 ты күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан, Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак агроболган сайтында.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Сахнадаш! Булгар радиосында. Пизда.
3: Гешиклеу уника плюс.
4: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.
5: Зиля.

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурсы.

0: студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей и концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля. Казань-Экспо.
1: 12+. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о республиканском празднике удмуртской культуры «Гронбеттон», который прошел в деревне Пойкино Мамадышского района Татарстана. «Гронбеттон» является одним из праздников весенне-летнего цикла моления удмуртов о предстоящем урожае. Его название буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. «Гронбеттон» продолжается несколько дней, молодежь водит хороводы, проводятся соревнования, скачки на лошадях. Победителям в качестве приза вручают вышитые узорами полотенца и кисеты. В эти дни удмурты благодарят небеса за благоприятную погоду и молятся о предстоящем урожае. На республиканском уровне праздник «Гронбеттон» возродился в 1998 году. В Татарстане он имеет кочующий формат, то есть переходит из одного района компактного проживания удмуртов в другой. Это позволяет глубже познакомиться с культурными особенностями удмуртов Татарстана. В деревне Пойкино Мамадышского района с размахом отметили республиканский праздник удмуртской культуры «Гронбеттон». Официальную часть праздника открыл красочный театрализованный пролог «Все от воды», созданный на основе фольклорных материалов местных удмуртов. Ярким моментом праздника стала церемония передачи эстафеты. По сложившейся традиции, район-организатор передал символического деревянного гуся следующему принимающему району. Почетное право провести будущий фестиваль получил Агрызский район. В церемонии открытия праздника приняли участие заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов, депутат Госдумы России Анатолий Иванов, глава Мамадышского района Вадим Никитин, председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики по культуре, туризму и национальной политике Андрей Ураськин и многие другие. От имени Раиса Татарстана гостей и участников праздника поздравил заместитель председателя Государственного совета Юрий Камалтынов. По его словам, в Татарстане ведется большая работа по поддержке и развитию языков всех населяющих его народов.
2: Если говорить о возрождении исконно национальных традиций, то, безусловно, Татарстан, как, может быть, и немногие регионы Российской Федерации, активно способствует именно этому процессу. Гронбеттон – прекрасный удмуртский праздник, Уяв – чувашский, Балдашинязь – мордовский, Сабантуй – татарский, Каравон – русский. Эти прекрасные народные праздники, они как яркие цветы многонациональной культуры нашей республики. Мы этим гордимся, и наша задача – сделать так, чтобы языки, культура и наследие народов, населяющих нашу республику, населяющих нашу страну, развивались, поддерживались и передавались новому поколению.
1: Также гостей праздника поздравил председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики по культуре, туризму и национальной политике Андрей Ураськин.
3: Хочется выразить огромную благодарность Раису Республики Татарстан, правительству, Госсовету и администрации Мамадышского района за поддержку, за развитие.

0: развитие удмуртской культуры, удмуртских традиций, удмуртского языка и удмуртского народа. Я знаю, что в Татарстане очень большое значение придают развитию всех культур, всех народов Татарстана. Это очень здорово. Всегда мы жили и в Татарстане, и в Удмуртии в дружбе и согласии. Пускай всегда так и будет. Спасибо вам огромное.
1: Концертная программа объединила профессиональных и самодеятельных исполнителей. На сцене выступил Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», а также фольклорные коллективы из Татарстана и других регионов России. Кроме того, в рамках торжества состоялись традиционные конкурсы «Чеберина», «Батыр» и «Шуда Бура Удмурт-семья». Во время праздничных гуляний проводились национальные игры, спортивные состязания, выставки и ярмарки. На торговых рядах народных промыслов можно было увидеть украшения в удмуртском стиле, полотенца, ткани и прочие старинные вещи. Также на празднике Гронбетон гостей угощали разнообразными национальными блюдами. Все желающие могли попробовать традиционные блины с гусиным мясом и пшеном, пшеничную кашу, пирог шуперепечь с калиной, а также освежающий квас и травяной чай. Гуляния сопровождались старинными удмуртскими играми и забавами, а завершилось торжество всеобщим хороводом и праздничной дискотекой. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Купили для Татарстан. Многоликий Татарстан.
3: Флюрет Алипова-Кулахметова.

0: Демита!
1: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
2: Дертле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын!
0: Бергәләп әретик!
3: Билетла кассир.ру сайтында!
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренчир». Украин 18-784-71-89-586-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026
5: 95.
6: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирікле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболғын сайтында.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям: экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
0: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302. Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов.

0: система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк, новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Озна қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.

0: Бәлкі шотлықлар, сүйенішлер, бәхітлер білен бізді өдірісі рәктір. Міне шолар көбірек бұл сәнәлі біздің тұрмышығызда деген. Тілек білен, дәуам етек әлі.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндірі жәмғиеті.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша зі бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
0: Күні бүгін қияштан, қияш елмайып, терезеден өзіне шақырды дұзлар. Урамда жәйінің ең емлі, ең қызғанын мотор мезгілі. 24 градусылық ямагнитик активлі екі баны тәшкіл етті, атмосферасы 749 мм. Ертеге ешіліні яңғырлар боларға мүмкін, біз яуарға мүмкін ертен тіліне тұман деп хабар етті синаптиклар. Күші үшен жел 15-20 метрға жетті күн якын батыштан, 12-17 градусылық түнлі күндіз 24-29 градусыға қадар жылы болу ықтимал.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
9: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Ростельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
10: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
11: Дингезгә барасым килә.
12: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
11: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
13: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
14: Хрустящая курочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
15: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Сулянзина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
16: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Рифат Зарипов.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Зиля Махаммедшина, Ринат Рахматуллин.

Илмаю, Йорату, Урле Упкага. А меня борбер кадерли бу мизгил. Син куяш, булгана элиги ишкинлик дуньяда. Яндра курашым. Иртега, йоқдашма. Китуын сэбэбэн килсэ дэ бик танык білэсэ, иртега кадер дэ бителі туп-тулы бір тәулік күтэсэ.

Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАП и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004

0: 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Дюбен бейден велосипед, самокат хэм спорт товарлары излисизме. Плазан шахаре Чиков урамы 23-й ерта урнашкан. Вперед! Кибетіне рахим итегіз. Балалар хэм олылар ишен кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүрз жилған хэм киленген келеш сатла. Телефон 240-40-40.
0: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Асыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
6: Пойнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узяга жоопылығы шекленген жамғиеті.
7: Барыста яқшыйды. Ғайлем, бағаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
8: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Әнже Егорова.

0: Сәр офтальмология клиника Сөлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволга сайтында.
7: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
8: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Хамид Маккаримов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: И что это за жей тоже?

0: Яңа тенет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Толыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: күндізгі бірді Сабан тұйы майданына рахиви тегіз. Яшекілі ойық.
1: Хрустящая курочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шейхиди, 21.
2: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билет Ларса туда. В магазинах Август Раш летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая 2, ТД Муравейник. Акция действует бессрочно.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Гүзәл Салаватова.

0: Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология узяга жоуплығы шекленген жамғияты.
4: Нәрсе бір де кейфің йоқ?
5: Эй, опа! Күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
6: Лотос Мед наркология үзәге. Ұшанышылы, зұр тәжіребәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
7: Ескәрі еғандысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешләшу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Елгәрәй!

0: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну,
1: плюс. Крамский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в набережных Челнах 8-960-069-2809.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Тереза керекме?
5: Алтын кул.
4: Балкон нып ялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйге террасага да шанычлы столлар керекме?
5: Алтын кул. Алтын кул апас кайбыш буат Әттіш хәм қамытамақ районарында йыртлар пиялалау хәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулыны сойла. 8-93-93-96-90-91.
6: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
8: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволга сайтында.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын бергәләп тик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан Тас Программа Бренчир. Украин 118-784-71-89-2026
12: ел. Ящик Лео Плюс.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Чулпан Әхмәтҗанова.

Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите «Катафот»,

0: хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шейхиди, 21.
1: Дингиз гэварасым килэ.
2: Кадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
1: Олайса, автомобиль артынан диалог автога, анары дингізге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках мести и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Салкын чәй белән яңа бер ел үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-969-0000-4976. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикләве 6+.
7: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
8: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Опас. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор!

0: Кайнар Хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Сатнефтьаренаның бозын.
0: Бергәләп эрдик.
3: Билетлар кассирының второй сайтында.
4: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Бозын Толстой рамы бірінші ер. Украин 118-784-71-89-584.
3: 2026 ел. Яшик Лава 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топ-шуру уникештен Эльканраклерышин. Сам!

0: энергия ала, халық сізге қарап сұқлана. Айтам шулай болар керек.
1: Қияш болығыз.
0: Ауырмы сенің, нашармы сенің, барасың келемін, қайтасың келемін, амса сенің іш.
1: Сен сахна кішісі, шынки, сен кішілерге шалтлық ілешесің, сізде
0: ел. Не, нәрсе деп айтылар, правила түгеліне.
1: Қағидасы.
0: Қағидасы, қағидасы.
1: Правила бұлайын, ротаташа сұрушы.
0: Міне, шуланда, үйренеміз.
1: Әйе, қағидасы
0: шул. Қағидасы шул. Нәрсе болса да сен аузың шырық болар атыш.
1: Міне бейрам кішілер турында кімдер екен олар деп білдірге тілесеңіз, ол бақылар ғойласы бар әлемде ғойлар.
0: Көңілсіз болай екен шақырығыз.
1: Шақырығыз, әй. Әбіре шақырығыз дегенден еш шақыраларын сізіні ғойла бейрамларына, әйімі? Сіздіңді республиканың қойсығына ғойласында бәбей тойлары өткермеген сіздер, никақ тойлары, ғадетте юбилейлар өткермеген сіздер, бі көп ерейсіз, бі көп шақыралар сізді, әйімі? Әм шылай айтасым келе, Бұлғар радиосы нендегіне шыраға шақырса да, сіз шул қадар міне 40 ішігізіні 40 яққа ташылап келесіз. Рахмет міне, Бұлғар радиосы білен бұл бит ижады қызметтешілік ол ұзақ еллар дауам етті.
0: Амин, амин.
1: Түрлі шақ бұла
0: біл. Бұлсыны ең дағында келешекті де.
1: Әйе, хаминді Бұлғар радиосы концертларында тамашашы сізіні иғылан еткеш, міне мен өзім алып барушы боларақ, иғылан еткеш, сізіні қоршы олғанда міне шындай теге рәхәт шауқын білен, бір дұлқын білен қоршы олалар сізіні.
0: Ой, рахмет.
1: Шынлапта ұлыс тегілі.
0: Мен иғылан еткеш, деп теге, не білен, итінде мәйтен бұрлып кейті әмәлі деп айтет.
1: Йооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо барлай тұрым, гүзәл сөзіні сенға берек. Енді сенің де өзіңнің матур жырыңны тамашашыларға бөлі кетемін.
2: Енді Илназ мен 17 ел бірге тұрмыш итебіз, әйімі, кім орбасына, кеймесіне отырсаң, шындай боласың дейлер бітәлі. Мен де енді кірінеп жырлар ижат ите башладым. Міне көптен түгілгіне Илшат Харисов менға шындай матур шығыр. Балаларға бағышланған, мен де заказ жасадым маңа. Мен балаларыма, ұлларыма бағышлап, енді аларыны қошандыр үйлендіресі бола, шында құдағы боларақ жырлесі болар деп, шуларыны форазлап, шуларыны ойлап, Илшат Харисов білен.
1: Тоқта олай дейме, қазір келіп жете ол.
2: Білемей, шушы жырны, шушы құдағылар яратып, олып репертуарына олсынлар деген жыр ижат еттік, балаларым деп атала, шында башқарасым келе. Илшат Харисов сөздеріне өзім ижат еткен күйім. Балаларға бағышлана.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.